0: дорог, водоснабжения, канализации и уличное освещение. Власти отмечают, что подобные объединения уже поддержали около 790 примарий по стране. 26 человек отравились после мероприятий в одном из столичных отелей. У 7 пациентов лабораторно подтвержден сальмонеллез. Результаты остальных анализов еще ожидаются. Национальное агентство общественного здоровья начало эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы продуктов и обследовали сотрудников, участвовавших в приготовлении пищи. По данным ведомства, на прошлой неделе в гостинице прошло 9 мероприятий с участием более 500 человек. Заболевшие получают лечение, а контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением. 57-летний мужчина погиб в селе Гурагалбини района Чемишлия после взрыва. По данным полиции, он обнаружил в своем огороде предмет, похожий на боеприпас. Взрыв произошел в момент, когда мужчина ударил по объекту другим твердым предметом. Пострадавший получил тяжелые травмы и вскоре скончался. На месте происшествия работали криминалисты. Полиция начала расследование. Власти напоминают, при обнаружении подозрительных предметов запрещено их трогать. Необходимо сразу звонить по номеру 112. В Чемишлии произошла трагедия. В бассейне во дворе частного дома утонул ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев. Инцидент произошел в воскресенье, однако известно о нем стало только сейчас. По данным полиции, ребенка обнаружили в воде без сознания. Бригада скорой помощи пыталась провести реанимацию, но спасти его не удалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится расследование. Ранее сообщалось, что с конца прошлой недели в Молдове утонули 2 детей и 1 взрослый. Предприятие «Аутосулубритатия» предупреждает о риске пожаров на площадках для сбора отходов из-за сильной жары. Власти просят граждан не выбрасывать непотушенные окурки и легко воспламеняющиеся отходы в контейнеры. Даже один окурок может стать причиной возгорания. В условиях высокой температуры огонь может быстро распространиться на мусорные площадки, автомобили и близлежащие здания. Жители призывают быть внимательными в случае дыма или пожара, сразу звонить по номеру 112. И о погоде на ближайшие сутки. В Молдове ожидается преимущественно ясная погода, на юге страны переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 19 до 24 градусов, днем от 33 до 36 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Împreună pe aceleași lungimi de undă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
4: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент страны Майя Санду объявила о тотальной чистке государственных учреждений после скандала на Молдаца. Партия «Действие и солидарность» объявила о ряде исключений из формирования после признанных ошибок в управлении ситуацией на предприятии Молдаца. Экспорт газа из Румынии в Молдову резко вырос на 30%. Подробности в выпуске. Президент страны Майя Санду объявила о тотальной чистке государственных учреждений после скандала на Молдаца. Глава государства выступила за ужесточение контроля за назначениями на государственные должности, а также объявила о проверке всех госучреждений, то есть тотальной чистки системы. Случившееся на Молдаца требует экстренного вмешательства, заявила глава государства. Майя Санду заявила, что следует пересмотреть модель назначений на государственные должности людей. Некоторые мошенники воспользовались сложностью отбора действительно неподкупных претендентов. Эту уязвимость следует экстренно исправить. В приоритетном порядке следует пересмотреть модель назначений на ключевые должности в госучреждениях. Заключения службы информации и безопасности и НЦБК должны стать обязательными, то есть должна проверяться вся информация о кандидатах и полученные рекомендации от прежних работодателей каждого претендента. Далее следует ужесточить надзор за государственными учреждениями. Для улучшения ситуации правительство должно предпринять множество мер и в первую очередь пересмотреть все административные советы, сокращение количества членов. Каждый член может работать только в одном учреждении. Для каждого учреждения должны быть внедрены показатели прогресса. Также глава государства заявила, что в норму входит ежегодная публикация финансовых отчетов, внутреннего аудита и отчета закупок всех госучреждений. Партия «Действие и солидарность» объявила о ряде исключений из формирования после признанных ошибок в управлении ситуацией на предприятии «Молдаца». Партия исключила из своих рядов Анастасию Табурчану и проголосовала за исключение Михая и Петру Бондарь, а также Лилии Койке. Об этом заявил лидер ПАС Игорь Гросу в соцсетях. Также лидер ПАС просит правительство отстранить Петру Бондарь от руководящей должности на предприятии «Металлферос» и пересмотреть высокие зарплаты на госпредприятиях. Гросу заявил, что партия берет на себя ответственность за признанные институциональные ошибки в управлении Молдаца. По словам Гросу, информация не была своевременно проверена. Напомню, накануне НЦБК провел обыски в Молдаца по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах, а чуть ранее, после расследования Зярул Легарда о фальшивом резюме директора Молдаца, Думитру Вангели был уволен. Позже Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, оказалась в центре скандала, связанного с ее зарплатой на Молдаца. Расследование Райс Молдова показало, что в 2026 году ее ежемесячное вознаграждение превышало 120 тысяч леев, что примерно в 8 раз выше средней зарплаты в экономике и почти в 4 раза выше заработной платы президента Майи Санду. А 23 июня Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности и о намерении вернуть деньги. Затем последовали еще две отставки 29 июня. Роман Кожухарь ушел с должности директора агентства государственной собственности, а депутат ПАС Раду Мариан с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. газа из Румынии в Молдову резко вырос на 30%. Прямой экспорт газа из Румынии в Республику Молдова за последнюю неделю увеличился примерно на треть, с 2 миллионов кубометров до 3 миллионов кубометров в сутки. Рост поставок связан с аномальной жарой. Молдова использует природный газ для выработки электроэнергии, которая, в свою очередь, обеспечивает работу кондиционеров, охлаждающих жилые дома и здания, где работают люди, сообщает Ekomedia.ru. Министерство труда утверждает, что предлагаемое изменение порядка расчета ежегодного оплачиваемого отпуска не уменьшает права работников, а приводит законодательство Молдовы в соответствие с европейским. Такая реакция последовала после того, как во вторник профсоюзы заявили, что не поддерживают инициативу заменить 28 календарных дней отпуска на 22 рабочих дня, сообщает ПРО-ТВ. По данным Министерства труда, позиция профсоюзов основана на сравнении двух равных разных единиц измерения – 28 календарных дней и 22 рабочих дня. В настоящее время 28 календарных дней включают и выходные. Если отпуск берется подряд, это составляет 4 недели, то есть 20 рабочих дней, в которые сотрудник с графиком с понедельника по пятницу должен был бы работать. Если же отпуск делится на части, количество фактических дней отсутствия на работе может отличаться. Программа предоставления компенсаций за энергоносители будет продолжена и в следующий отопительный сезон. Об этом объявила министр труда и соцзащиты Наталья Плугару, передает Молдпресс. Она подчеркнула, что сейчас власти работают над окончательным форматом программы на зиму 2026-2027 годов и над критериями определения категории получателей. В предыдущий отопительный сезон около 622 тысяч уязвимых семей получили компенсации на энергоносители. Размер помощи составлял от 500 до 1000 леев и в среднем покрывал до 40% стоимости счета. Национальная армия будет оснащена более чем 100 единицами современной военной техники. Соглашение по этому вопросу было подписано Министерством обороны и Эстонским центром оборонных инвестиций. Бронемашины прибудут в нашу страну к маю следующего года и будут произведены компанией в Канаде. По словам главы Министерства обороны Анатолия Носатой, БТРы будут способствовать модернизации процесса подготовки кадров, повышению институциональной устойчивости и постепенному приведению техники в соответствии с европейскими стандартами. Общая стоимость проекта составляет более 50 миллионов евро и представляет собой безвозмездный грант в рамках программы Европейского фонда мира. Кишиневский аэропорт был оснащен современным оборудованием, предназначенным для пассажиров с ограниченными возможностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе для людей с нарушениями зрения и слуха. К ним относятся кресла для посадки и высадки пассажиров, информационное табло для пассажиров и система, позволяющие запрашивать экстренную помощь. Оборудование было приобретено в рамках европейского проекта «Данова Next», реализованного в течение 30 месяцев и находящегося сейчас на завершающей стадии. Цель проекта – улучшение доступности транспортных услуг для людей с особыми потребностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Федерация молодых бессарабцев Румынии организует со 2 по 5 июля новую ярмарку университетов в 4 городах Республики Молдова. Мероприятие посвящено студентам и выпускникам, планирующим продолжить обучение в Румынии. Цель ярмарки – предоставить актуальную информацию о процессе поступления, вариантах обучения и студенческой жизни в регионе Прут, а также способствовать установлению контактов между будущими абитуриентами и представителями университетов Румынии. Первая акция запланирована на 2 июля в Кишиневе, в парке Штефан Челмари. 3 июля мероприятие пройдет в Белц, 4 в Унгень, а 5 в Камрате. Ярмарка представляет 18 университетских центров Румынии. На бульваре Григория Виеру в Кишиневе может появиться дождевой сад. Технико-экономическое обоснование пилотного проекта было представлено в рамках мероприятия, посвященного результатам европейского проекта «Sponge City». По данным Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, инициатива направлена на продвижение зеленых решений для снижения риска наводнений и адаптации города к изменению климата. Муниципальные власти уточняют, что помимо обустройства дождевых садов, исследования рекомендуют установить водонепроводные непроницаемое покрытие, зеленые дренажные канавы и расширить зеленые зоны. Следственные органы Монако, расследующие покушение на украинского мультимиллионера Вадима Ермолаева, рассматривают версию причастности к нему службы безопасности Украины, написала накануне Ле Фигаро. По информации издания, это нападение было, по-видимому, скорее предупреждением, чем преднамеренной попыткой убийства. Неофициальные источники сообщают, что украинский олигарх Ермолаев является создателем сети колл-центров по всей Европе и Украине. Ле Фигаро также указывает, что подозреваемый в организации взрыва сначала скрылся в соседнем с Монако французским городом Босолей, а затем мог бежать в Италию. Его поиски продолжаются. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит +33, +36 градусов, в столице +34. Ночью температура воздуха по стране составит +18, +23, в столице ночью +21. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență.

0: cântec târziu am ascultat în interpretarea Ninei Krulikovski până la ora 13:59 de minute, când anunțăm știrile. După ora exactă revenim aici la Zi de Zi. Vom discuta despre zilele diasporei, ce program conține acest eveniment. Aflați după știrile orei 14.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Майя Санду объявила пакет мер по пересмотру критериев назначения лиц на руководящие должности в государственные учреждения. Заключения СИБ и НЦБК станут обязательными. С 1 сентября увеличатся стипендии для студентов на 40%. Национальный банк Молдовы завершил 2025 год с убытком почти в 900 миллионов леев. В Румынии ликвидируют тяжелые последствия шторма, проливных дождей и градом, с шквалистым ветром, обрушившихся накануне. Ирландия начинает председательство в Совете ЕС. Подробности в выпуске. Санду объявила генеральную чистку в госструктурах, где после скандала в Молдаце глава государства также потребовала ряд мер от правительства, НЦБК, налоговой службы и СИБ, включая разделение агентства публичной собственности на две структуры для более эффективного управления государственными активами. По словам Майи Санду, крайне сложно находить компетентных людей на отдельные должности, и этим иногда пользуются мошенники. По этой причине глава государства потребовала пересмотреть порядок назначения на ключевые должности. По ее словам, должен стать обязательным заключение СИБ и НЦБК. Необходимо проверять всю информацию о предыдущем опыте и получать рекомендации от предыдущих работодателей. В этой связи Майя Санду попросила правительство предпринять ряд мер, а именно пересмотреть состав административных советов, сократить число членов и регулировать их вознаграждение. Также должна стать обязательной публикация показателей эффективности для каждого госпредприятия раз в полгода, реализация плана листинга миноритарных пакетов акций на бирже, как в Молдове, так и на региональных рынках, ежегодная публикация госпредприятиями финансовых отчетов, внешнего аудита, отчетов админсоветов, информация о зарплатах руководства и о закупках. Президент также потребовала от компетентных органов проверить зарплаты сотрудников госпредприятий, особенно руководящего звена. Правительство запускает процесс реорганизации агентства государственной собственности. Учреждение будет координировать Минэкономразвитие. Об этом в начале сегодняшнего заседания Кабинета министров объявил премьер-министр Александру Мунтяну. Он поручил вице-премьеру Евгену Смокеску представить отчет по оценке учреждения и конкретный план реорганизации. Это означает, что агентство публичной собственности должно быть разделено на две структуры. Одна будет управлять активными предприятиями с потенциалом, а другая остальными активами. Изменения происходят в контексте разделения производственных активов компаний с коммерческим потенциалом и пассивных активов, земли, недвижимости и предприятий в процессе банкротства. В июле пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. Таким образом, с сегодняшнего дня женщины будут выходить на пенсию позже, а именно вступит в силу новый этап процесса выравнивания пенсионного возраста с мужчинами. В настоящее время женщины могли подавать заявление на получение пенсии по старости в возрасте 61 года и 6 месяцев. Но с сегодняшнего дня это право будет реализовано только после достижения 62 лет. Стандартный пенсионный возраст для женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев с 1 июля и достигнет 63 лет в 2028 году, когда он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. В случае женщин, родивших и воспитавших 5 или более детей, до 8 лет пенсионный возраст снижается на 3 года. С 1 сентября в Молдове студенческие стипендии вырастут примерно на 40%, но получать их будет только 70% от общего числа учащихся. Новые правила требуют наличия среднего балла не менее 6,5, а самые высокие прибавки направлены на востребованные технические специальности. Самое существенное повышение предусмотрено для студентов медицинских специальностей. Они будут получать ежемесячные стипендии в размере 4565 леев для первой категории, 3900 леев для второй категории и 3565 леев для третьей категории. Для студентов, обучающихся по программе бакалавриата в области образования и по востребованным техническим специальностям, стипендии будут увеличены на 50%. То есть первой категории 2850 леев, вторая категория 2435 леев, а третья категория 2250 леев. Будет увеличена и социальная поддержка студентов. Размер социальной стипендии в высшем образовании вырастет с 720 до 1000 леев в месяц. Национальный банк Молдовы завершил 2025 год с убытком в почти в 900 миллионов леев, тогда как годом ранее регулятор получил рекордную чистую прибыль в 6 миллиардов леев. За год финансовый результат ухудшился почти на 7 миллиардов леев, следует из опубликованной финансовой отчетности, сообщает Логос Пресс. Главный удар по итогам года нанесли валютные операции. Если в 2024 году сделки, курсовые разницы и переоценка валютных активов и драгоценных металлов принесли НБМ более 3 миллиардов леев прибыли, то в прошлом году они обернулись убытком почти в 3 миллиарда леев. Сократились и доходы от управления резервами. Чистый процентный доход Нацбанка снизился почти на 1 миллиард леев. В Молдове подорожали бензин и дизтопливо. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 2 июля. Таким образом, бензин подорожает на 32 бана и будет стоить 27 леев 75 банов за литр. А дизтопливо вырастет на 31 бан и будет продаваться по 24 леи 72 бана за литр. Сильный шторм, обрушившийся на Румынию накануне вечером, унес жизнь одного человека в Жудеце Илфов и причинил ущерб в 60 населенных пунктах и 20 жудецах. Бухарест оказался наиболее пострадавшим от проливных дождей, шквалистого ветра и града, где по состоянию на утро оставались незавершенными почти 900 заявок на оказание помощи. Спасатели по всей Румынии до сих пор ликвидируют последствия стихии. Многие населенные пункты остались без электричества. Бухарест наиболее серьезно пострадал от экстремальных погодных явлений. Сильно пострадало дорожное движение и общественный транспорт. Несколько бульваров были затоплены, станция метро закрыта, а власти выпустили 4 сообщения РОАЛЕРТ, последнее из которых было объявлено красным. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Бухарест-Илфов зарегистрировал почти 2000 запросов на оказание помощи. Большинство работ были направлены на расчистку поваленных ветром деревьев, откачку воды из домов, подвалов и дворов, а также удаление незакрепленных строительных элементов. В Бухаресте повреждено около 500 автомобилей и 64 здания. Во время шторма выпало до 40 литров на квадратный метр осадков. Порывы ветра достигали 70 километров в час. Сегодня Ирландия принимает председательство в Совете Европейского Союза под девизом «Сила в единстве». Ирландия сосредоточится на основных темах конкурентоспособности, ценности и безопасности. Среди приоритетов ирландского мандата экономическая конкурентоспособность, безопасность, многолетний бюджет, а также открытие новых переговорных глав по вступлению Украины и Республики Молдова в ЕС. Это 8-й раз, когда Ирландия принимает председательство в Союзе на ротационной основе с момента своего вступления. 6-месячный мандат Ирландии будет включать крупные саммиты, в том числе встречу европейского политического сообщества. Во Франции определили с датами президентских выборов, которые должны состояться в 2027 году. Первый тур запланирован на 18 апреля, а второй тур на 2 мая. Об этом неофициально стало известно изданию «Le Figaro». Официально даты первого и второго туров выборов президента должны быть утверждены сегодня правительством. Сам Макрон ранее заявлял, что не будет заниматься политикой после истечения срока его полномочий в 2027 году. СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму. Это очередной этап 40-дневной операции влияния на Российскую Федерацию со стороны Украины. Наряду с тем, Украина ударила по заводу Роскосмоса в Пензенской области. Генштаб ВСУ подтвердил поражение предприятия ВПК Научно-исследовательский институт физических измерений, входящего в структуру Роскосмоса и производящего, среди прочего, датчики для крылатых и баллистических ракет. Украинский генштаб назвал этот объект ведущим российским российским предприятиям в области космического, авиационного и военного приборостроения. Пятичасовые очереди и пропущенные рейсы авиакомпании «Аэропорты» призвали приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля ЕС в разгар летнего курортного сезона, отмечая, что некоторые рейсы вылетают заполненными лишь наполовину, а пассажиры вынуждены стоять в очередях до 5 часов. Международный совет аэропортов Европы направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой разрешить временно приостановить систему цифрового контроля по биометрии в аэропорт. В Молдове продлили метеопредупреждение из-за жары до плюс 34 градусов, которое будет действовать 2 июля. Объявлен желтый уровень метеоопасности. И о погоде на завтра. Завтра переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо-восточный умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 29, плюс 34 градуса, в столице плюс 32, ночью температура воздуха в стране составит плюс 18, плюс 23 градуса, в столице ночью плюс 21. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova.
3: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Коротко о главном. Самые важные новости, мнения экспертов и полезная информация. Все это в одной передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на Радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
1: Радио Молдова. Промо. Зі де зі la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. Și explicațiile experților.
0: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră aflați despre istoria unui tânăr revenit din diasporă care a investit într-o afacere pe care a dezvoltat-o în orașul său natal, Edineț. Cu ce cunoștințe și experiențe a venit din Statele Unite ale Americii și cum le pune în practică, vă spunem pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Государственное предприятие «Молдаца», где были выявлены многочисленные нарушения, будет реорганизовано. Правительство утвердило более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств. Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы «ЕКОЛ». Детали в выпуске. Государственное предприятие «Молдаца», где были выявлены многочисленные нарушения, будет реорганизовано, заявил бывший премьер-министр Дарин Ричан, недавно назначенный членом Совета директоров этой структуры. По его словам, его мандат продлится до конца августа, в течение которого должен быть завершен план реформы. Он предусматривает сокращение избыточных должностей и устранение возможностей для злоупотреблений в предприятии. Ричан также опроверг информацию, появившуюся в публичном пространстве, о якобы существующих у него интересах, связанных с частной авиакомпанией, назвав эти заявления ложными. Напомню, его назначение в Совет директоров «Молдаца» состоялось 15 июня на фоне скандала вокруг руководства предприятия и высоких зарплат в учреждении. Коммерческая компания «Многофункциональный индустриальный парк Окница» получила статус индустриального парка на основании решения, утвержденного правительством. Новый индустриальный парк создаст условия для различных видов экономической деятельности, включая производство и переработку. Министр экономического развития и цифровизации Евгенус Мокеску заявил, что проект включен в повестку реформ и направлен на стимулирование регионального экономического развития. По проекту развитие парка оценивается примерно в 26 миллионов 700 тысяч леев и может создать до 200 рабочих мест. Напомню, год назад правительство присвоило статус индустриального парка муниципальному предприятию «Многофункциональная индустриальная платформа «Глодень». Как и будущий парк в Окнице, он занимает около 10 гектаров. В Молдове сейчас действует 13 индустриальных парков, где работают 144 предприятия и заняты около 4,5 тысяч человек. Общий объем инвестиций составляет 4 миллиарда 600 миллионов леев. Правительство одобрило изменения единого программного документа на 2025-2027 годы, включив в него новые проекты регионального и местного развития, направленные на улучшение социальной инфраструктуры, расширение публичных услуг и повышение качества жизни в населенных пунктах. Документ дополнен 115 новыми проектами. Из них 99 входят в национальную программу «Государственные ясли, работающие родители, дети в яслях». Третья редакция 2026 год, а также один региональный проект развития. В рамках 99 проектов будет создано, отремонтировано или оснащено 155 групп в яслях. Это обеспечит доступ к современным услугам примерно для 3000 детей в 142 населенных пунктах страны. Еще 16 местных проектов получат финансирование из Национального фонда регионального и местного развития для реализации инвестиций при поддержке внешних партнеров в сферах энергоэффективности, образования, медицины и водоснабжения. Отдельно включен региональный проект по водоснабжению, который обеспечит подключение Кишинеу и ряда населенных пунктов районов Стращень и Калыраш к надежному источнику питьевой воды. Общая стоимость 115 проектов превышает 587 миллионов леев. Правительство утвердило более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств. Цель документа – повышение безопасности дорожного движения. Также он направлен на защиту потребителей и снижение рисков, связанных с транспортными средствами и деталями, не соответствующими техническим нормам. Закон приводит национальное законодательство в соответствие со стандартами ЕС. Документ устанавливает единую систему допуска на рынок, сертификации, проверки автомобилей, мотоциклов, прицепов, квадроциклов и их компонентов. Также вводятся процедуры типового и индивидуального утверждения транспортных транспортных средств и контроль за автозапчастями, чтобы на рынок попадала только сертифицированная продукция. Отдельно предусмотрено признание разрешений, выданных в Европейском Союзе, без повторных технических испытаний. В правительстве заявляют, что это создаст более современную и цифровизированную систему регистрации транспорта и усилит контроль за качеством продукции на рынке. Законопроект будет направлен в парламент. Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы ЕКОЛ, технологии, которая автоматически вызывает номер экстренной службы 112 при дорожно-транспортных происшествиях. Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел, будет рассмотрен парламентом, сообщает пресс-служба. Система ЕКОЛ уже используется в странах Европейского Союза. Она может срабатывать автоматически или вручную и устанавливает голосовую связь с оператором 112, передавая минимальные данные для оказания помощи. В Молдове система планируют интегрировать в инфраструктуру службы 112 в рамках гармонизации с европейскими стандартами. Документ предусматривает модернизацию информационной системы экстренной помощи. Закон вступит в силу с 13 мая 2027 года, а отдельное положение с 2030 года. 20-летний молодой человек лишился 90 тысяч леев после того, как был введен в заблуждение мошенниками. В этом деле задержаны трое подозреваемых на 72 часа. При этом деньги удалось вернуть пострадавшему. По данным полиции, инцидент произошел накануне около полуночи. Молодого человека по телефону связали с неизвестными, которые убедили его участвовать в якобы обмене криптовалюты. В ходе обысков правоохранители изъяли и полностью вернули похищенную сумму. Полиция призывает граждан быть осторожными при общении с незнакомцами, которые предлагают инвестиции или обмен криптовалюты с гарантированной прибылью, и всегда проверять личность собеседников. Командующий вооруженными силами Украины Александр Сырский утверждает, что президент России Владимир Путин якобы приказал армии искать способы для подготовки новых наступательных операций против Украины, включая возможную цель захват Киева, сообщает Киев Индепендент. По его словам, среди рассматриваемых сценариев наступление с территории Беларуси с целью захвата украинской столицы и прилегающих районов. Другой вариант предполагает удар из российского региона Брянск в сторону украинской Черниговской области, который, по оценке украинского военного, считается наиболее вероятным. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что Украина нанесла повторный удар по центру спутниковой связи в Московской области, который использовался для сбора разведывательной информации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Телеграме, что целью стал объект в Дубне, примерно в 500 километрах от границы с Украиной, используемый для разведки и координации российских военных операций. Соединенные Штаты остаются незаменимыми для обороны Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и министром обороны Борисом Писториусом, сообщает Рейтер. Рютте отметил, что саммит НАТО, который состоится на следующей неделе в Турции, станет подтверждением обязательств союзников по предоставлению Украине долгосрочной и устойчивой помощи в сфере безопасности. Он добавил, что НАТО передает оборонной промышленности сигнал о необходимости наращивания производства, а основное внимание на саммите будет уделено превращению дополнительных расходов в реальные боевые возможности. В свою очередь, канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена взять на себя новые финансовые обязательства по поддержке Украины на предстоящем саммите НАТО. Коммерческие банки и отделения болгарской почты с сегодняшнего дня могут взимать комиссии за обмен болгарских левов на евро после того, как срок бесплатной конвертации истек 30 июня. Мера затрагивает всех владельцев наличных левов, граждан Болгарии, иностранцев и туристов, которые еще не обменяли свои деньги. При этом Национальный банк Болгарии продолжает осуществлять обмен бесплатно, без ограничения суммы и без срока действия. По данным болгарских СМИ, 6-месячный период бесплатного обмена был установлен после вступления Болгарии в еврозону 1 января этого года. Хотя услуга будет доступна до 31 декабря 2026 года, коммерческие банки и почтовое отделение уже могут взимать плату за ее предоставление. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии направил дополнительные силы из соседних уездов для поддержки спасателей в Бухаресте. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия более чем 100 инцидентов, вызванных ночной бурей. Частная компания, отвечающая за водоснабжение и канализацию в столице, АПАНОВА, уточнила, что с вечера до утра выпало около 70 литров осадков на квадратный метр. Это примерно средняя многолетняя норма для июня. Сотни домов, дворов и подвалов оказались затоплены, около 1000 деревьев повалены, повреждены сотни автомобилей. В уезде Илфов в населенном пункте Ганяса один человек погиб после того, как на автомобиль упало дерево. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне этого года достигла рекордных значений за всю историю наблюдений для этого месяца и приблизилась к 21 градусу, сообщает Европейская служба Коперникус Мариан. По данным ученых, морские волны тепла охватили около 82% Мирового океана. Наиболее теплые зоны зафиксированы в Средиземном море, центральной части Северной Атлантики и экваториальной части Тихого океана. Специалисты отмечают, что океан находится под устойчивым тепловым стрессом. Одной из причин потепления называют климатическое явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным нагревом вод в Тихом океане. И о погоде. В Молдове действует желтый уровень метеоопасности в связи с жарой, который будет действовать 2 июля. В ближайшие сутки осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 31. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Publicitate la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: реализации агентства государственной собственности. С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. В России готовится к снижению стандартов топлива до Евро-2. А теперь обо всем этом не только расскажу подробнее.
1: Коротко о главном с Анной Чехненко.
0: Майя Санду объявила генеральную чистку в госструктурах после скандала в МОЛ ДАЦА. Глава государства также потребовала ряд мер от правительства, НЦБК, налоговой службы и СИБА, включая разделение агентства публичной собственности на две структуры для более эффективного управления государственными активами. По словам Майи Санду, крайне сложно находить компетентных людей на отдельные должности, и этим иногда пользуются мошенники. По этой причине глава государства потребовала пересмотреть порядок назначения на ключевые должности. По ее словам, должен стать обязательным заключение СИБА и НЦБК. Необходимо проверять всю информацию о предыдущем опыте и получать рекомендации от предыдущих работодателей. В этой связи Майя Санду попросила правительство предпринять ряд мер, а именно пересмотреть состав административных советов, сократить число членов и регулировать их вознаграждение. Также должна стать обязательной публикация показателей эффективности для каждого госпредприятия раз в полгода. Реализация плана листинга миноритарных пакетов акций на бирже, как в Молдове, так и на региональных рынках. Ежегодная публикация госпредприятиями финансовых отчетов, внешнего аудита, отчетов админсоветов, информация о зарплатах руководства и о закупках. Президент также потребовала от компетентных органов проверить зарплаты сотрудников госпредприятий, особенно руководящего звена. Правительство запускает процесс реорганизации агентства государственной собственности. Учреждение будет координировать Минэкономразвитие. Об этом в начале сегодняшнего заседания Кабинета министров объявил премьер-министр Александр Мунтиану. Он поручил вице-премьеру Еуджену Смокеску представить отчет по оценке учреждения и конкретный план реорганизации. Это означает, что агентство публичной собственности должно быть разделено на две структуры. Одна будет управлять активами, предприятиями с потенциалом, а другая – остальными активами. Изменения происходят в контексте разделения производственных активов компании с коммерческим потенциалом и пассивных активов – земли, недвижимости или предприятия в процессе банкротства. 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. Таким образом, с 1 июля этого года женщины будут выходить на пенсию позже, а именно вступит в силу новый этап процесса выравнивания пенсионного возраста с мужчинами. В настоящее время женщины могут подать заявление на получение пенсии по старости в возрасте 61 года и 6 месяцев. Но с 1 июля это право будет реализовано только после достижения 62 лет. Стандартный пенсионный возраст для женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев. С 1 июля и достигнет 63 лет в 2028 году, когда он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. В случае женщин, родивших или воспитавших 5 или более детей до 8 года, пенсионный возраст снижается на 3 года. Таким образом, с 1 июля они смогут выйти на пенсию в возрасте 59 лет. 1 сентября в Молдове студенческие стипендии вырастут примерно на 40%, но получать их будут только 70% от общего числа учащихся. Новые правила требуют наличия среднего балла не менее 6,5%, а самые высокие прибавки направлены на востребованные технические специальности. Самое существенное повышение предусмотрено для студентов медицинских специальностей. Они будут получать ежемесячные стипендии в размере 4565 леев для первой категории, 3900 леев для второй категории и 3565 леев для третьей категории. Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата в области образования и по востребованным техническим специальностям, стипендии будут на 50% выше общего уровня, то есть первой категории 2855 леев, второй категории 2435 леев, а третьей категории 2250 леев. Будет увеличена и социальная поддержка студентов. Размер социальной стипендии в высшем образовании вырастет с 720 до 1000 леев в месяц. Отдых в Молдове может подорожать почти на 40%, а посещение ресторанов стать менее доступным. Об этом предупреждают представители Хорека после предложения правительства повысить НДС с 8 до 20% для индустрии гостеприимства. Отраслевые ассоциации призвали власти отказаться от этой инициативы. Предприниматели говорят, что если компромисс не будет найден, им придется увольнять сотрудников. Детали в следующем материале.
2: Повышение НДС сделает путешествия по Молдове дороже и негативно скажется на внутреннем туризме, считают представители отрасли.
3: Если мамка укрешивает 30%,
2: мы прогнозируем рост на 30-40%, который может нанести серьезный удар по внутреннему туризму. Мы настоятельно призываем сохранить ставку в размере 8% для этих услуг. Это соответствует европейской практике, необходимой для сохранения конкурентоспособности национальной туристической отрасли. Повышение НДС до 20% противоречит подходам, которых придерживается Европейский Союз. Владельцы кафе и ресторанов говорят, что больше всего изменения отразятся на малом и среднем бизнесе. Работа таких компаний зависит от сезонности и требует постоянных вложений в привлечение туристов и повышение качества услуг.

0: Сегодня в этой отрасли занято около 27 тысяч человек. Мы провели приблизительные расчеты. До конца года могут быть уволены от 5 до 6 тысяч сотрудников. Это настоящий удар для общества. Хочу отметить, что в сфере гостеприимства 85% работников – это молодые люди в возрасте от 16 до 40 лет. Мало того, что сейчас мы сталкиваемся с острой нехваткой квалифицированного персонала, так еще и они, скорее всего, вообще уедут из страны. Согласно исследованию iData, в случае повышения НДС, некоторые жители Молдовы станут реже посещать рестораны или сократят свои расходы на них. 20% опрошенных будут реже посещать заведения хорека. 11% будут тратить меньше или выбирать более дешевые блюда. 8% заявили, что будут меньше заказывать. 11% будут выбирать более дешевые заведения. В правительстве считают, что льготные ставки, которые применяются сейчас, приводят к значительным потерям бюджета. По оценкам Минфина, они достигают почти 29 миллиардов лей в год.
1: В Молдове с 1 января 2027 года планируют ввести новую систему экологических платежей. Соответствующий законопроект разработало Министерство окружающей среды. Документ предусматривает не только повышение ряда действующих сборов, но и введение новых экологических платежей для предприятий. Главное нововведение – появление углеродного сбора. На первом этапе он составит 80 леев за тонну выбросов СО2, а к 2030 году постепенно увеличится до 400 леев. Кроме того, предлагается взимать сбор за одноразовые пластиковые изделия, а также штрафные платежи для компаний, которые не выполняют установленные нормы по сбору и переработке упаковки, батарей, шин, отработанных масел и электронных отходов. Инициатива отражает курс Молдовы на сближение с европейской экологической политикой. Принцип «загрязнитель платит» давно действует в странах Европейского Союза и направлен на то, чтобы стимулировать бизнес сокращать вредные выбросы, внедрять современные технологии и развивать переработку отходов. В то же время новая система означает дополнительную финансовую нагрузку для предприятий, особенно для энергоемких производств и компаний, работающих с большими объемами упаковки и отходов. Это может привести к росту производственных затрат, часть которых впоследствии способна отразиться на стоимости товаров и услуг для потребителей. Согласно проекту, экологические платежи будут администрироваться государственной налоговой службой, а часть поступлений направят в бюджеты местных органов власти для финансирования природоохранных мероприятий. Размер ставок также будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Дорогу между Кишиной и Камратом капитально отремонтируют. Речь идет о 65-километровом участке трассы, которая ведет к пункту пропуска Джурджулешт на границе с Румынией. Проект общей стоимостью почти 270 миллионов евро практически полностью будет финансироваться Европейским Союзом.
0: Молдова получит от ЕС почти 233 миллиона евро в виде гранта. Остальную сумму планируется покрыть за счет кредита. Самые масштабные работы пройдут на дороге между селом Парумбри и Чемишлии. Сейчас здесь две полосы движения, а после реконструкции их станет четыре. Участок важен для грузовых перевозок, поскольку на пути к международному порту Джурджулешты позволяет объезжать несколько населенных пунктов. Разгрузить Чемишлию будет проще и для местных жителей, и для водителей. Они быстрее доберутся до места назначения, не будет никаких препятствий. Сейчас весь транспорт, следующий из Кишинева, по этому маршруту проезжает через центр города, а также транспорт из Каушан и Штефанводы. Днем там всегда очень оживленное движение. Трассу М3, ведущую к порту в Джурджулештах, последний раз ремонтировали в начале 90-х годов. Но и тогда ее обновили не полностью. Для этого соглашения рассматривалось несколько национальных дорог. Поскольку финансирование трассы Кишинев-Леушины уже обеспечено, второй стратегически важной дорогой с интенсивным движением стала трасса М3 Кишинев-Камрад-Джурджулешты. Именно эти участки до сих пор не были завершены для связи между Кишиневом и Джурджулештами. Работы разделят на три проекта, тендеры по которым планируют провести в следующем году. Полностью завершить ремонт участка Кишинев-Камрад власти рассчитывают к 2030 году.
1: Больше 12 тысяч бюджетных мест будет в этом году на программах профессионально-технического образования. Свыше 2500 из них предусмотрено для дуального обучения. По сравнению с прошлым годом для него выделили на 500 мест больше. Это связано с растущим интересом к рабочим профессиям. После окончания гимназии их выбирают все больше подростков. Детали расскажет моя коллега.
0: В профессиональную школу в Сороках в новом учебном году готовы принять около 100 студентов. Они смогут выбрать одну из четырех специальностей. Повар, контролер качества пищевой продукции, оператор техподдержки компьютерных водных систем и швея. Мы знаем, что профессия швеи остается востребованной как в Молдове, так и за рубежом. В нашей школе созданы все условия для ее освоения. Теоретические занятия проходят в классах, а практически в двух мастерских, оснащенных современным оборудованием. В профессиональных школах обучение строится прежде всего на практике. В этой лаборатории 15 компьютеров, за которыми студенты выполняют практические задания. У нас есть все необходимое оборудование, чтобы они могли освоить обслуживание и сборку компьютеров. Мы учим устанавливать и настраивать операционные системы. Все учащиеся получают стипендию, предусмотрено три категории. Кроме того, мы предоставляем бесплатное общежитие и питание. Практические занятия проходят по расписанию не реже раза в неделю. Благодаря этому выпускники после 2 лет обучения получают хорошую подготовку и легко находят работу. В новом учебном году в центрах передового опыта, колледжах и профессиональных школах по всей стране предусмотрено 12 280 бюджетных мест, более 2 500 по программам дуального образования. Прием документов начнется 20 июля и впервые полностью пройдет в онлайн-формате. По данным профильного министерства, прошлым летом на программы профессионально-технического образования поступили больше 8 тысяч человек, почти на 15% больше, чем годом ранее.
1: В России готовится к снижению стандартов топлива до Евро-2. Правительство рассматривает возможность разрешить на внутреннем рынке до июля следующего года производство и оборот бензина и дизеля экологических классов, которые были запрещены с 2013 года. Также Путин поручил начать переговоры по закупке бензина за границей. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, список стран, из которых планируется ввозить топливо, не раскрывается по понятным причинам. Также в секрете теперь держится и статистика. Росстат больше не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на топливо. Далее подробности.
2: Правительство России может разрешить производство бензина классов Евро-2, 3 и 4. В Кремле рассчитывают, что эта мера смягчит острый дефицит горючего в десятках регионов. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Действующий технический регламент предусматривает для Евро-5 содержание серы не более 10 мг на килограмм, тогда как для Евро-2 этот показатель достигает 500 мг на килограмм. Для бензина Евро-2 также допускается более высокое содержание бензола, а для солярки – снижение цетанового числа, характеризующего воспламеняемость. Прошлой осенью правительство России уже разрешало некоторым НПЗ, которые имеют спецлицензии и заключившие соглашение о модернизации, выпускать топливо по стандарту Евро-3. Но и этого было недостаточно для насыщения рынка. Эксперты поясняют, что для значительной части современных автомобилей использование топлива Евро-2 может быть небезопасным, хотя в регионах остается еще довольно много машин, рассчитанных на такое низкокачественное топливо.
3: Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива.
2: Также в Кремле рассказали, что ведут переговоры со странами-импортерами топлива. Какими именно, не уточнили. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва обратилась с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн 92-го бензина к Казахстану. Импортированное топливо при этом будет освобождено от требований технических регламентов Евразийского экономического союза.
3: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
2: Между тем, топливный кризис охватил уже более 85 регионов. По данным Reuters, производство бензина в России упало на 25% по сравнению с июнем прошлого года, до 85 тысяч тонн в сутки при летнем потреблении 110 тысяч тонн в день. По подсчетам агентства РБК, ограничения на продажу топлива официально введены уже более чем в 40 регионах, включая оккупированные украинские территории. Запасы бензина в России за последние 3 месяца сократились на несколько сотен тысяч тонн, сообщает аналитическое агентство КПЛЕР. Россияне массово жалуются на дефицит в соцсетях, в очередях фиксируют и конфликты между водителями. В оккупированном Крыму, где ситуация наиболее острая, заявили, что больших объемов топлива в продаже на полуострове острове в ближайшее время не будет. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что в течение нескольких дней власти постараются нормализовать ситуацию с распределением электроэнергии в Крыму, где в последнее время часто вводятся аварийные отключения света, а в Севастополе ограничения на поставки топлива сохранятся еще около месяца. Также российские власти решили закрыть статистику цен на топливо. Росстат больше не будет публиковать соответствующий бюллетень. В нем содержалась информация о стоимости топлива с разбивкой по маркам, по регионам и по заправкам в 280 городах. Напомним, топливный кризис в России вызван систематическими ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и логистике. Кризис резко обострился в конце весны. Очередной виток случился, когда московский НПЗ «Капотня», обеспечивающий около 40% топлива для столицы, был поврежден двумя ударами за неделю и выведен из строя как минимум на полгода. Дефицит уже признал Владимир Путин, а в Госдуме призвали граждан не рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина.
1: Планы провести саммит НАТО в Албании в 2027 году могут измениться. Как сообщает Рейтер, в проекте итогового заявления предстоящая встреча лидеров Альянса в Анкаре больше не указано место проведения следующего саммита. В документе говорится лишь о намерении провести очередную встречу без упоминания страны-хозяйки. По данным агентства, главная причина – недовольство США уровнем оборонных расходов Албании. Администрация Дональда Трампа продолжает настаивать на том, чтобы союзники значительно увеличили финансирование обороны. В Вашингтоне считают, что страны НАТО должны не только выполнять прежние обязательства, но и демонстрировать готовность брать на себя большую ответственность за коллективную безопасность. На этом фоне европейские союзники стремятся избежать разногласий с американским президентом во время предстоящего саммита в Турции. Исключение Албании из проекта итогового документа может рассматриваться как политический сигнал. Вопросы распределения оборонных расходов становятся одним из ключевых факторов при принятии решений внутри Альянса. Ситуацию дополняет и обсуждение возможного отказа НАТО от ежегодного проведения саммитов. По информации Рейтер, такой вариант рассматривается как один из способов снизить политическую напряженность и сделать встречи лидеров более содержательными. В правительстве Албании подчеркивают, что речь пока идет лишь о проекте документа, а окончательные решения будут приняты после завершения саммита в Анкаре. Пятичасовые очереди и пропущенные рейсы. Авиакомпании и аэропорты призвали приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля ЕС в разгар летнего курортного сезона, отмечая, что некоторые рейсы вылетают заполненными лишь наполовину, а пассажиры вынуждены стоять в очередях до 5 часов. Международный совет аэропортов Европы направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой разрешить временно приостанавливать систему цифрового контроля по биометрии в аэропортах. Речь идет о специальных терминалах, с помощью которых пассажиры должны сканировать паспорт и отпечатки пальцев. Авторы обращения указывают, что в июле и августе турпоток в страны Европы должен вырасти почти на 40 миллионов человек и призывает Еврокомиссию подумать о том, с чем система воздушного транспорта столкнется в ближайшее время. Уже в первые дни из-за неработающих терминалов многочасовые очереди образовались в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Греции, Италии и Испании. Сильный шторм, обрушившийся на Румынии накануне вечером, унес жизнь одного человека в Жудеце Илфов и причинил ущерб 60 населенных пунктах в 20 жудецах. Бухарест оказался наиболее пострадавшим от проливных дождей, шквалистого ветра и града, где по состоянию на утро оставались незавершенными почти 900 заявок на оказание помощи. В населенном пункте Ганяса Жудеце Илфов мужчина погиб после того, как дерево упало на автомобиль, в котором он находился. По данным Ньюс.ру, когда прибыли спасательные бригады, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели по всей Румынии до сих пор ликвидируют последствия стихии, а именно убирают поваленные ветром деревья и столбы с крыш, автомобилей и ликвидации других последствий шторма. Многие населенные пункты остались без электричества. Бухарест наиболее серьезно пострадал от экстремальных погодных явлений. Проливные дожди затопили переулки и улицы, тысячи домохозяйств заблокировали дорожное движение, прервали работу метро. В экстренную службу помощи 112 поступили 2000 звонков о помощи из-за разгула стихии. Молдова прошла через первый пик жары в этом сезоне. На юге столбики термометров поднялись до 41 градуса в тени. Там красный уровень погодной опасности. В центральных районах оранжевые, в середине дня зафиксировано 38, на севере до 35. Сегодня уровень предупреждения понижен до желтого. По всей стране будет 33-35 градусов. Детали расскажет моя коллега.
2: В больницу скорой помощи в Кишиневе ежедневно поступают по 4-5 человек, которым становится плохо из-за жары. За последние сутки бригады неотложки 11 раз выезжали к людям людям, пострадавшим от высокой температуры. Врачи напоминают, тепловой удар – это неотложное состояние. Основные симптомы – головокружение, сильная головная боль, тошнота и даже потеря сознания. В таких случаях человека необходимо перенести в прохладное место, дать ему воду, а при тяжелом состоянии немедленно звонить в службу 112. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям развернул в столице и 11 районах пункты помощи. За два дня в них обратились больше 3500 человек. Спасатели раздали больше 1100 литров питьевой воды. Число таких пунктов планируют увеличить. Их откроют во всех районах. Из-за экстремальной жары страдает дорожная инфраструктура. Национальная администрация дорог предупреждает, что на отдельных участках деформируются бетонные плиты, что повышает риск аварий. Дорожные службы усилили контроль наиболее уязвимых участков, устраняют повреждения и устанавливают временные предупреждающие знаки. Водители призывают быть осторожными и снижать скорость. О повреждениях просят сообщать на горячие линии. Они работают круглосуточно, в том числе через Viber и WhatsApp.
4: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Напомню основные события минувших дней. Майя Санду объявила генеральную чистку в госструктурах после скандала в Молт-Атса. Правительство запускает процесс реорганизации агентства государственной собственности. С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. В России готовится к снижению стандартов топлива до Евро-2. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Государственное предприятие «Молдатса», где были выявлены многочисленные нарушения, будет реорганизовано. Правительство утвердило более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств. Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы «Екол». Детали в выпуске. Государственное предприятие «Молдатса», где были выявлены многочисленные нарушения, будет реорганизовано, заявил бывший премьер-министр Дарин Ричан, недавно назначенный членом Совета директоров этой структуры. По его словам, его мандат продлится до конца августа, в течение которого должен быть завершен план реформы. Он предусматривает сокращение избыточных должностей и устранение возможностей для злоупотреблений в предприятии. Ричан также опроверг информацию, появившуюся в публичном пространстве, о якобы существующих у него интересах, связанных с частной авиакомпанией, назвав эти заявления ложными. Напомню, его назначение в Совет директоров «Молдатса» состоялось 15 июня на фоне скандала вокруг руководства предприятия и высоких зарплат в учреждении. Коммерческая компания «Многофункциональный индустриальный парк Окница» получила статус индустриального парка на основании решения, утвержденного правительством. Новый индустриальный парк создаст условия для различных видов экономической деятельности, включая производство и переработку. Министр экономического развития и цифровизации Юджинус Мокеску заявил, что проект включен в повестку реформ и направлен на стимулирование регионального экономического развития. По проекту развитие парка оценивается примерно в 26 миллионов 700 тысяч леев и может создать до 200 рабочих мест. Напомню, год назад правительство присвоило статус индустриального парка муниципальному предприятию «Многофункциональная индустриальная платформа «Глодень». Как и будущий парк в Окнице, он занимает около 10 гектаров. В Молдове сейчас действует 13 индустриальных парков, где работают 144 предприятия и заняты около 4,5 тысяч человек. Общий объем инвестиций составляет 4 миллиарда 600 миллионов леев. Правительство одобрило изменения единого программного документа на 2025-2027 годы, включив в него новые проекты регионального и местного развития, направленные на улучшение социальной инфраструктуры, расширение публичных услуг и повышение качества жизни в населенных пунктах. Документ дополнен 115 новыми проектами. Из них 99 входят в национальную программу «Государственные ясли, работающие родители, дети в яслях». Третья редакция 2026 год, а также один региональный проект развития. В рамках 99 проектов будет создано, отремонтировано или оснащено 155 групп в яслях. Это обеспечит доступ к современным услугам примерно для 3000 детей в 142 населенных пунктах страны. Еще 16 местных проектов получат софинансирование из Национального фонда регионального и местного развития для реализации инвестиций при поддержке внешних партнеров в сферах энергоэффективности, образования, медицины и водоснабжения. Отдельно включен региональный проект по водоснабжению, который обеспечит подключение Кишинеу и ряда населенных пунктов районов Стращень и Калыраш к надежному источнику питьевой воды. Общая стоимость 115 проектов превышает 587 миллионов леев. Правительство утвердило более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств. Цель документа – повышение безопасности дорожного движения. Также он направлен на защиту потребителей и снижение рисков, связанных с транспортными средствами и деталями, не соответствующими техническим нормам. Закон приводит национальное законодательство в соответствие со стандартами ЕС. Документ устанавливает единую систему допуска на рынок, сертификации, проверки автомобилей, мотоциклов, прицепов, квадроциклов и их компонентов. Также вводятся процедуры типового и индивидуального утверждения транспортных транспортных средств и контроль за автозапчастями, чтобы на рынок попадала только сертифицированная продукция. Отдельно предусмотрено признание разрешений, выданных в Европейском Союзе, без повторных технических испытаний. В правительстве заявляют, что это создаст более современную и цифровизированную систему регистрации транспорта и усилит контроль за качеством продукции на рынке. Законопроект будет направлен в парламент. Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы ЕКОЛ, технологии, которая автоматически вызывает номер экстренной службы 112 при дорожно-транспортных происшествиях. Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел, будет рассмотрен парламентом, сообщает пресс-служба. Система ЕКОЛ уже используется в странах Европейского Союза. Она может срабатывать автоматически или вручную и устанавливает голосовую связь с оператором 112, передавая минимальные данные для оказания помощи. В Молдове систему планируют интегрировать в инфраструктуру службы 112 в рамках гармонизации с европейскими стандартами. Документ предусматривает модернизацию информационной системы экстренной помощи. Закон вступит в силу с 13 мая 2027 года, а отдельное положение с 2030 года. 20-летний молодой человек лишился 90 тысяч леев после того, как был введен в заблуждение мошенниками. В этом деле задержаны трое подозреваемых на 72 часа. При этом деньги удалось вернуть пострадавшему. По данным полиции, инцидент произошел накануне около полуночи. Молодого человека по телефону связали с неизвестными, которые убедили его участвовать в якобы обмене криптовалюты. В ходе обысков правоохранители изъяли и полностью вернули похищенную сумму. Полиция призывает граждан быть осторожными при общении с незнакомцами, которые предлагают инвестиции или обмен криптовалюты с гарантированной прибылью, и всегда проверять личность собеседников. Командующий вооруженными силами Украины Александр Сырский утверждает, что президент России Владимир Путин якобы приказал армии искать способы для подготовки новых наступательных операций против Украины, включая возможную цель захват Киева, сообщает Киев Индепендент. По его словам, среди рассматриваемых сценариев наступление с территории Беларуси с целью захвата украинской столицы и прилегающих районов. Другой вариант предполагает удар из российского региона Брянск в сторону украинской Черниговской области, который, по оценке украинского военного, считается наиболее вероятным. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что Украина нанесла повторный удар по центру спутниковой связи в Московской области, который использовался для сбора разведывательной информации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Телеграме, что целью стал объект в Дубне, примерно в 500 километрах от границы с Украиной, используемый для разведки и координации российских военных операций. Соединенные Штаты остаются незаменимыми для обороны Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и министром обороны Борисом Писториусом, сообщает Рейтер. Рютте отметил, что саммит НАТО, который состоится на следующей неделе в Турции, станет подтверждением обязательств союзников по предоставлению Украине долгосрочной и устойчивой помощи в сфере безопасности. Он добавил, что НАТО передает оборонной промышленности сигнал о необходимости наращивания производства, а основное внимание на саммите будет уделено превращению дополнительных расходов в реальные боевые возможности. В свою очередь, канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена взять на себя новые финансовые обязательства по поддержке Украины на предстоящем саммите НАТО. Коммерческие банки и отделения болгарской почты с сегодняшнего дня могут взимать комиссии за обмен болгарских левов на евро после того, как срок бесплатной конвертации истек 30 июня. Мера затрагивает всех владельцев наличных левов, граждан Болгарии, иностранцев и туристов, которые еще не обменяли свои деньги. При этом Национальный банк Болгарии продолжает осуществлять обмен бесплатно, без ограничения суммы и без срока действия. По данным болгарских СМИ, 6-месячный период бесплатного обмена был установлен после вступления Болгарии в еврозону 1 января этого года. Хотя услуга будет доступна до 31 декабря 2026 года, коммерческие банки и почтовое отделение уже могут взимать плату за ее предоставление. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии направил дополнительные силы из соседних уездов для поддержки спасателей в Бухаресте. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия более чем 100 инцидентов, вызванных ночной бурей. Частная компания, отвечающая за водоснабжение и канализацию в столице, АПАНОВА, уточнила, что с вечера и до утра выпало около 70 литров осадков на квадратный метр. Это примерно средняя многолетняя норма для июня. Сотни домов, дворов и подвалов оказались затоплены, около 1000 деревьев повалены, повреждены сотни автомобилей. В уезде Илфов в населенном пункте Ганяса один человек погиб после того, как на автомобиль упало дерево. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне этого года достигла рекордных значений за всю историю наблюдений для этого месяца и приблизилась к 21 градусу, сообщает Европейская служба Коперникус Мариан. По данным ученых, морские волны тепла охватили около 82% Мирового океана. Наиболее теплые зоны зафиксированы в Средиземном море, центральной части Северной Атлантики и экваториальной части Тихого океана. Специалисты отмечают, что океан находится под устойчивым тепловым стрессом. Одной из причин потепления называют климатическое явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным нагревом вод в Тихом океане. И о погоде. В Молдове действует желтый уровень метеоопасности в связи с жарой, который будет действовать 2 июля. В ближайшие сутки осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 31. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Вара, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
3: Glasos Romano. Bachtul Male, mă urmă, dacă tu să mărinalor, n-ați mângă Bachtale Ton, Bachtale Tarak.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Societatea comercială Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița a obținut statut de parc industrial, potrivit unei decizii a guvernului. Acesta va oferi condiții pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități economice, inclusiv de producție și procesare. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, a declarat că inițiativa este prevăzută în agenda de reformă și are drept scop impulsionarea dezvoltării economice regionale.
2: Una din trei categorii de parcuri existente, dar care fac parte din agenda de reforme, trebuie să construim 4 până la sfârșit de anul 2027. Circa 10 hectare de teren care nu solicită resurse financiare adiționale decât ale alocate din bugetul de stat pentru 2026-2027.
1: Precizăm că, potrivit proiectului, dezvoltarea parcului este estimată la aproximativ 26,7 milioane de lei și ar putea genera până la 200 de locuri de muncă. Amintim că, în urmă cu un an, guvernul a acordat statutul de parc industrial întreprinderii municipale Platforma Industrială Multifuncțională din Glodeni. La fel ca viitorul parc din Ocnița, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. În Republica Moldova activează 13 parcuri industriale cu 144 de întreprinderi rezidente, 4.497 de angajați și investiții de 4,6 miliarde de lei. Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Ștefan Vodă, anunță Ministerul Sănătății. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic prin internetul Consiliului Multidisciplinar Oncologic. Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină. Ministerul precizează că servicii similare de chimioterapie sunt disponibile și în spitalele raionale din Florești, Sângerei, Briceni, Orchei și Cahul. Ucraina a semnat un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen E, a anunțat constructorul Aeronautic Saab, evaluând tranzacția la 2,22 miliarde de euro, notează AFP. Contractul include de asemenea piese de schimb, precum și componente și echipamente asociate. În cursul unei vizite în această țară scandinavă la sfârșitul lunii mai, Zelenski anunțase că autoritățile de la Kiev urmează să cumpere până la 20 de avioane Gripen E, în timp ce Suedia declarase că va dona 16 modele mai vechi pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei. Zelenski a declarat că aceste 16 aparate mai vechi vor fi transferate forțelor aeriene ucrainene la începutul anului 2027, așa cum s-a convenit anterior cu premierul suedez Ulf Kristersson. Cele două țări au semnat în octombrie o scrisoare de intenție privind achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripen. În 2024, Suedia și-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina, după ce țările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane. Germania vrea să producă pe teritoriul său mai multe arme americane de care armata sa are nevoie, a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius, care dorește să extindă cooperarea militar-industrială dintre Germania și Statele Unite, relatează Agerpres. Această inițiativă are loc înainte de summitul NATO din Turcia din 7 și 8 iulie, unde consolidarea forțelor armate europene va reprezenta un subiect central al discuțiilor. Cererea pentru anumite echipamente americane, în special rachete și interceptoare, precum Patriot, a crescut în contextul numărului tot mai mare de crize la nivel mondial, iar stocurile pentru aceste arme, care au fost utilizate pe scară largă în Ucraina și în Golf, sunt limitate. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durate. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Майя Санду объявила генеральную чистку в госструктурах после скандала в Молдавии. Правительство запускает процесс реорганизации агентства государственной собственности. С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. В России готовится к снижению стандартов топлива до Евро-2. А теперь обо всем этом не только, расскажу подробнее.
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: Майя Санду объявила генеральную чистку в госструктурах после скандала в Молдавии. Глава государства также потребовала ряд мер от правительства, НЦБК, налоговой службы и СИБА, включая разделение агентства публичной собственности на две структуры для более эффективного управления государственными активами. По словам Майи Санду, крайне сложно находить компетентных людей на отдельные должности, и этим иногда пользуются мошенники. По этой причине глава государства потребовала пересмотреть порядок назначения на ключевые должности. По ее словам, должен стать обязательным заключение СИБА и НЦБК. Необходимо проверять всю информацию о предыдущем опыте и получать рекомендации от предыдущих работодателей. В этой связи Майя Санду попросила правительство предпринять ряд мер, а именно пересмотреть состав административных советов, сократить число членов и регулировать их вознаграждение. Также должна стать обязательной публикация показателей эффективности для каждого госпредприятия раз в полгода. Реализация плана листинга миноритарных пакетов акций на бирже как в Молдове, так и на региональных рынках. Ежегодная публикация госпредприятиями финансовых отчетов, внешнего аудита, отчетов админсоветов, информация о зарплатах руководства и о закупках. Президент также потребовала от компетентных органов проверить зарплаты сотрудников госпредприятий, особенно руководящего звена. Правительство запускает процесс реорганизации агентства государственной собственности. Учреждение будет координировать Минэкономразвитие. Об этом в начале сегодняшнего заседания Кабинета министров объявил премьер-министр Александр Мунтиану. Он поручил вице-премьеру Евгену Смокеску представить отчет по оценке учреждения и конкретный план реорганизации. Это означает, что агентство публичной собственности должно быть разделено на две структуры. Одна будет управлять активами, предприятиями с потенциалом, а другая – остальными активами. Изменения происходят в контексте разделения производственных активов компании с коммерческим потенциалом и пассивных активов, земли, недвижимости или предприятия в процессе банкротства. 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. Таким образом, с 1 июля этого года женщины будут выходить на пенсию позже, а именно вступит в силу новый этап процесса выравнивания пенсионного возраста с мужчинами. В настоящее время женщины могут подать заявление на получение пенсии по старости в возрасте 61 года и 6 месяцев. Но с 1 июля это право будет реализовано только после достижения 62 лет. Стандартный пенсионный возраст для женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев. С 1 июля и достигнет 63 лет в 2028 году, когда он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. В случае женщин, родивших или воспитавших 5 или более детей до 8 года, пенсионный возраст снижается на 3 года. Таким образом, с 1 июля они смогут выйти на пенсию в возрасте 59 лет. 1 сентября в Молдове студенческие стипендии вырастут примерно на 40%, но получать их будут только 70% от общего числа учащихся. Новые правила требуют наличия среднего балла не менее 6,5%, а самые высокие прибавки направлены на востребованные технические специальности. Самое существенное повышение предусмотрено для студентов медицинских специальностей. Они будут получать ежемесячные стипендии в размере 4565 леев для первой категории, 3900 леев для второй категории и 3565 леев для третьей категории. Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата в области образования и по востребованным техническим специальностям, стипендии будут на 50% выше общего уровня, то есть первой категории 2855 леев, второй категории 2435 леев, а третьей категории 2250 леев. Будет увеличена и социальная поддержка студентов. Размер социальной стипендии в высшем образовании вырастет с 720 до 1000 леев в месяц. Отдых в Молдове может подорожать почти на 40%, а посещение ресторанов стать менее доступным. Об этом предупреждают представители Хорека после предложения правительства повысить НДС с 8 до 20% для индустрии гостеприимства. Отраслевые ассоциации призвали власти отказаться от этой инициативы. Предприниматели говорят, что если компромисс не будет найден, им придется увольнять сотрудников. Детали в следующем материале.
5: Повышение НДС сделает путешествия по Молдове дороже и негативно скажется на внутреннем туризме, считают представители отрасли.
6: Если мамка у клешера, то
5: мы прогнозируем рост на 30-40%, который может нанести серьезный удар по внутреннему туризму. Мы настоятельно призываем сохранить ставку в размере 8% для этих услуг. Это соответствует европейской практике, необходимой для сохранения конкурентоспособности национальной туристической отрасли. Повышение НДС до 20% противоречит подходам, которых придерживается Европейский Союз. Владельцы кафе и ресторанов говорят, что больше всего изменения отразятся на малом и среднем бизнесе. Работа таких компаний зависит от сезонности и требует постоянных вложений в привлечение туристов и повышение качества услуг. Сегодня в этой отрасли занято около 27 тысяч человек. Мы провели приблизительные расчеты. До конца года могут быть уволены от 5 до 6 тысяч сотрудников. Это настоящий удар для общества. Хочу отметить, что в сфере гостеприимства 85% работников – это молодые люди в возрасте от 16 до 40 лет. Мало того, что сейчас мы сталкиваемся с острой нехваткой квалифицированного персонала, так еще и они, скорее всего, вообще уедут из страны. Согласно исследованию Айдата, в случае повышения НДС, некоторые жители Молдовы станут реже посещать рестораны или сократят свои расходы на них. 20% опрошенных будут реже посещать заведения хорека. 11% будут тратить меньше или выбирать более дешевые блюда. 8% заявили, что будут меньше заказывать. 11% будут выбирать более дешевые заведения. В правительстве считают, что льготные ставки, которые применяются сейчас, приводят к значительным потерям бюджета. По оценкам Минфина, они достигают почти 29 миллиардов лей в год.
6: В Молдове с 1 января 2027 года планируют ввести новую систему экологических платежей. Соответствующий законопроект разработало Министерство окружающей среды. Документ предусматривает не только повышение ряда действующих сборов, но и введение новых экологических платежей для предприятий. Главное нововведение – появление углеродного сбора. На первом этапе он составит 80 леев за тонну выбросов СО2, а к 2030 году постепенно увеличится до 400 леев. Кроме того, предлагается взимать сбор за одноразовые пластиковые изделия, а также штрафные платежи для компаний, которые не выполняют установленные нормы по сбору и переработке упаковки, батарей, шин, отработанных масел и электронных отходов. Инициатива отражает курс Молдовы на сближение с европейской экологической политикой. Принцип «загрязнитель платит» давно действует в странах Европейского Союза и направлен на то, чтобы стимулировать бизнес сокращать вредные выбросы, внедрять современные технологии и развивать переработку отходов. В то же время новая система означает дополнительную финансовую нагрузку для предприятий, особенно для энергоемких производств и компаний, работающих с большими объемами упаковки и отходов. Это может привести к росту производственных затрат, часть которых впоследствии способна отразиться на стоимости товаров и услуг для потребителей. Согласно проекту, экологические платежи будут администрироваться государственной налоговой службой, а часть поступлений направят в бюджеты местных органов власти для финансирования природоохранных мероприятий. Размер ставок также будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Дорогу между Кишиной и Укамратом капитально отремонтируют. Речь идет о 65-километровом участке трассы, который ведет к пункту пропуска Джурджулеш на границе с Румынией. Проект общей стоимостью почти 270 миллионов евро практически полностью будет финансироваться Европейским Союзом.
5: Молдова получит от ЕС почти 233 миллиона евро в виде гранта. Остальную сумму планируется покрыть за счет кредита. Самые масштабные работы пройдут на дороге между селом Парумбри и Чемишлии. Сейчас здесь две полосы движения, а после реконструкции их станет четыре. Участок важен для грузовых перевозок, поскольку на пути к международному порту Джурджулешти позволяет объезжать несколько населенных пунктов. Разгрузить Чемишлию будет проще и для местных жителей, и для водителей. Они быстрее доберутся до места назначения, не будет никаких препятствий. Сейчас весь транспорт, следующий из Кишинева, по этому маршруту проезжает через центр города, а также транспорт из Каушан и Штефанводе. Днем там всегда очень оживленное движение. Трассу М3, ведущую к порту в Джурджулештах, последний раз ремонтировали в начале 90-х годов. Но и тогда ее обновили не полностью.
7: На кадру отчислили аккорд.
5: Для этого соглашения рассматривалось несколько национальных дорог. Поскольку финансирование трассы Кишинев-Леушины уже обеспечено, второй стратегически важной дорогой с интенсивным движением стала трасса М3 Кишинев-Камрад-Джурджулешты. Именно эти участки до сих пор не были завершены для связи между Кишиневом и Джурджулештами. Работы разделят на три проекта, тендеры по которым планируют провести в следующем году. Полностью завершить ремонт участка Кишинев-Камрад власти рассчитывают к 2030 году.
6: Больше 12 тысяч бюджетных мест будет в этом году на программах профессионально-технического образования. Свыше 2500 из них предусмотрено для дуального обучения. По сравнению с прошлым годом для него выделили на 500 мест больше. Это связано с растущим интересом к рабочим профессиям. После окончания гимназии их выбирают все больше подростков. Детали расскажет моя коллега.
5: В профессиональную школу в Сороках в новом учебном году готовы принять около 100 студентов. Они смогут выбрать одну из четырех специальностей. Повар, контролер качества пищевой продукции, оператор техподдержки компьютерных систем и швея. Мы знаем, что профессия швеи остается востребованной как в Молдове, так и за рубежом. В нашей школе созданы все условия для ее освоения. Теоретические занятия проходят в классах, а практические в двух мастерских, оснащенных современным оборудованием. В профессиональных школах обучение строится прежде всего на практике. В этой лаборатории 15 компьютеров, за которыми студенты выполняют практические задания. У нас есть все необходимое оборудование, чтобы они могли освоить обслуживание и сборку компьютеров. Мы учим устанавливать и настраивать операционные системы. Все учащиеся получают стипендию, предусмотрено три категории. Кроме того, мы предоставляем бесплатное общежитие и питание. Практические занятия проходят по расписанию не реже раза в неделю. Благодаря этому выпускники после 2 лет обучения получают хорошую подготовку и легко находят работу. В новом учебном году в центрах передового опыта, колледжах и профессиональных школах по всей стране предусмотрено 12 280 бюджетных мест. Более 2500 по программам дуального образования. Прием документов начнется 20 июля и впервые полностью пройдет в онлайн-формате. По данным профильного министерства, прошлым летом на программы профессионально-технического образования поступили больше 8000 человек. Почти на 15% больше, чем годом ранее.
6: В России готовится к снижению стандартов топлива до Евро-2. Правительство рассматривает возможность разрешить на внутреннем рынке до июля следующего года производство и оборот бензина и дизеля экологических классов, которые были запрещены с 2013 года. Также Путин поручил начать переговоры по закупке бензина за границей. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, список стран, из которых планируется ввозить топливо, не раскрывается по понятным причинам. Также в секрете теперь держится и статистика. Росстат больше не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на топливо. Далее подробности.
8: Правительство России может разрешить производство бензина классов Евро-2, 3 и 4. В Кремле рассчитывают, что эта мера смягчит острый дефицит горючего в десятках регионов. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Действующий технический регламент предусматривает для Евро-5 содержание серы не более 10 мг на килограмм, тогда как для Евро-2 этот показатель достигает 500 мг на килограмм. Для бензина Евро-2 также допускается более высокое содержание бензола, а для солярки – снижение цетанового числа, характеризующего воспламеняемость. Прошлой осенью правительство России уже разрешало некоторым НПЗ, которые имеют спецлицензии и заключившие соглашение о модернизации, выпускать топливо по стандарту Евро-3. Но и этого было недостаточно для насыщения рынка. Эксперты поясняют, что для значительной части современных автомобилей использование топлива Евро-2 может быть небезопасным, хотя в регионах остается еще довольно много машин, рассчитанных на такое низкокачественное топливо.
9: Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива.
8: Также в Кремле рассказали, что ведут переговоры со странами-импортерами топлива. Какими именно, не уточнили. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва обратилась с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн 92-го бензина Казахстану. Импортированное топливо при этом будет освобождено от требований технических регламентов Евразийского экономического союза.
9: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
8: Между тем, топливный кризис охватил уже более 85 регионов. По данным Reuters, производство бензина в России упало на 25% по сравнению с июнем прошлого года, до 85 тысяч тонн в сутки при летнем потреблении в 110 тысяч тонн в день. По подсчетам агентства РБК, ограничения на продажу топлива официально введены уже более чем в 40 регионах, включая оккупированные украинские территории. Запасы бензина в России за последние 3 месяца сократились на несколько сотен тысяч тонн, сообщает аналитическое агентство КПЛЕР. Россияне массово жалуются на дефицит в соцсетях, в очередях фиксируют и конфликты между водителями. В оккупированном Крыму, где ситуация наиболее острая, заявили, что больших объемов топлива в продаже на полуострове в ближайшее время не будет. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что в течение нескольких дней власти постараются нормализовать ситуацию с распределением электроэнергии в Крыму, где в последнее время часто вводятся аварийные отключения света. А в Севастополе ограничения на поставки топлива сохранятся еще около месяца. Также российские власти решили закрыть статистику цен на топливо. Росстат больше не будет публиковать соответствующий бюллетень. В нем содержалась информация о стоимости топлива с разбивкой по маркам, по регионам и по заправкам в 280 городах. Напомним, топливный кризис в России вызван систематическими ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и логистике. Кризис резко обострился в конце весны. Очередной виток случился, когда московский НПЗ «Капотня», обеспечивающий около 40% топлива для столицы, был поврежден 2 ударами за неделю и выведен из строя как минимум на полгода. Дефицит уже признал Владимир Путин, а в Госдуме призвали граждан не рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина.
6: Планы провести саммит НАТО в Албании в 2027 году могут измениться. Как сообщает Рейтер, в проекте итогового заявления предстоящая встреча лидеров Альянса в Анкаре больше не указано место проведения следующего саммита. В документе говорится лишь о намерении провести очередную встречу без упоминания страны-хозяйки. По данным агентства, главная причина – недовольство США уровнем оборонных расходов Албании. Администрация Дональда Трампа продолжает настаивать на том, чтобы союзники значительно увеличили финансирование обороны. В Вашингтоне считают, что страны НАТО должны не только выполнять прежние обязательства, но и демонстрировать готовность брать на себя большую ответственность за коллективную безопасность. На этом фоне европейские союзники стремятся избежать разногласий с американским президентом во время предстоящего саммита в Турции. Исключение Албании из проекта итогового документа может рассматриваться как политический сигнал. Вопросы распределения оборонных расходов становятся одним из ключевых факторов при принятии решений внутри Альянса. Ситуацию дополняет и обсуждение возможного отказа НАТО от ежегодного проведения саммитов. По информации Рейтер, такой вариант рассматривается как один из способов снизить политическую напряженность и сделать встречи лидеров более содержательными. В правительстве Албании подчеркивают, что речь пока идет лишь о проекте документа, а окончательные решения будут приняты после завершения саммита в Анкаре. 5-часовые очереди и пропущенные рейсы. Авиакомпании и аэропорты призвали приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля ЕС в разгар летнего курортного сезона, отмечая, что некоторые рейсы вылетают заполненными лишь наполовину, а пассажиры вынуждены стоять в очередях до 5 часов. Международный совет аэропортов Европы направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой разрешить временно приостанавливать систему цифрового контроля по биометрии в аэропортах. Речь идет о специальных терминалах, с помощью которых пассажиры должны сканировать паспорт и отпечатки пальцев. Авторы обращения указывают, что в июле и августе турпоток в страны Европы должен вырасти почти на 40 миллионов человек и призывает Еврокомиссию подумать о том, с чем система воздушного транспорта столкнется в ближайшее время. Уже в первые дни из-за неработающих терминалов многочасовые очереди образовались в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Греции, Италии и Испании. Сильный шторм, обрушившийся на Румынии накануне вечером, унес жизнь одного человека в Жудеце Илфов и причинил ущерб 60 населенных пунктах в 20 жудецах. Бухарест оказался наиболее пострадавшим от проливных дождей, шквалистого ветра и града, где по состоянию на утро оставались незавершенными почти 900 заявок на оказание помощи. В населенном пункте Гняса Жудеце Илфов мужчина погиб после того, как дерево упало на автомобиль, в котором он находился. По данным Ньюс.ру, когда прибыли спасательные бригады, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели по всей Румынии до сих пор ликвидируют последствия стихии, а именно убирают поваленные ветром деревья и столбы с крыш, автомобилей и ликвидации других последствий шторма. Многие населенные пункты остались без электричества. Бухарест наиболее серьезно пострадал от экстремальных погодных явлений. Проливные дожди затопили переулки и улицы, тысячи домохозяйств заблокировали дорожное движение, прервали работу метро. В экстренную службу помощи 112 поступили 2000 звонков о помощи из-за разгула стихии. Молдова прошла через первый пик жары в этом сезоне. На юге столбики термометров поднялись до 41 градуса в тени. Там красный уровень погодной опасности. В центральных районах оранжевые. В середине дня зафиксировано 38. На севере до 35. Сегодня уровень предупреждения понижен до желтого. По всей стране будет 33-35 градусов. Детали расскажет моя коллега.
8: В больницу скорой помощи в Кишиневе ежедневно поступают по 4-5 человек, которым становится плохо из-за жары. За последние сутки бригады неотложки 11 раз выезжали к людям, пострадавшим от высокой температуры. Врачи напоминают, тепловой удар – это неотложное состояние. Основные симптомы – головокружение, сильная головная боль, тошнота и даже потеря сознания. В таких случаях человека необходимо перенести в прохладное место, дать ему воду, а при тяжелом состоянии немедленно звонить в службу 112. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям развернул в столице и 11 районах пункты помощи. За два дня в них обратились больше 3500 человек. Спасатели раздали больше 1100 литров питьевой воды. Число таких пунктов планируют увеличить. Их откроют во всех районах. Из-за экстремальной жары страдает дорожная инфраструктура. Национальная администрация дорог предупреждает, что на отдельных участках деформируются бетонные плиты, что повышает риск аварий. Дорожные службы усилили контроль наиболее уязвимых участков, устраняют повреждения и устанавливают временные предупреждающие знаки. Водители призывают быть осторожными и снижать скорость. О повреждениях просят сообщать на горячие линии. Они работают круглосуточно, в том числе через Viber и WhatsApp.
3: Коротко о главном с Анной Чехненко.
6: Напомню основные события минувших дней. Майя Санду объявила генеральную чистку в госструктурах после скандала в Молдаца. Правительство запускает процесс реорганизации агентства государственной собственности. С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. В России готовится к снижению стандартов топлива до Евро-2. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Государственное предприятие «Молдаца», где были выявлены многочисленные нарушения, будет реорганизовано, заявил бывший премьер-министр Дарин Ричан, недавно назначенный членом Совета директоров этой структуры. По его словам, его мандат продлится до конца августа, в течение которого должен быть завершен план реформы. Он предусматривает сокращение избыточных должностей и устранение возможностей для злоупотреблений в предприятии. Ричан также опроверг информацию, появившуюся в публичном пространстве, о якобы существующих у него интересах, связанных